свете ровный парень. Звали Николай Рептайл. Почему его так звали? Толком так никто не знает. Он был коллекционером.

Ружье он тоже коллекционировал. Держал в серванте под стеклом. Соседи все его считали, правда, каким-то местным дурачком. Но Коля вовсе не дурак был. Просто интересный парень. Просто это такой стайл. Это Николай Рептайл.